0: 5:41.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmes.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, умеренный. В Репе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: На часах 6, сегодня 27 августа, и пусть этот четверг начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом мы вам поможем. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. Поехали встречать новый день вместе!

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10.
1: Доброе утро! На календаре новый день, а значит, самое время открывать его вместе с Ретро FM Латвия. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 утра будем держать вас в компании хорошей музыки, интересных историй и, надеемся, отличного настроения. А вот настроение отличного у нас уже в избытке. Кофе утренний приготовлен, лампочки все какие нужно на пульте горят, новостей отборных и теплых историй у нас припасено от души, так что постараемся вас развлечь и взбодрить. И вот, кстати, про взбодрить и про кофе. Есть такая современная примета-полутрадиция, мол, по четвергам попивать кофе с корицей. И считается, что такой ритуал притягивает деньги и благополучие. Корица сама по себе давно ассоциируется с достатком, а четверг в эзотерике связывают с Юпитером, символом богатства и удачи. А вот именно сочетание кофе с корицей по четвергам широко разлетелось по интернету уже в 2020-х годах. Хотя мне и почему-то кажется, что я слыхала об этом явно раньше. Тем не менее, научных доказательств, конечно, нет. Но чашка кофе точно лишней не будет. С корицей или без. Главное, что с лучшей музыкой трех поколений. Впереди Марина Хлебникова. «Лето».

0: Доброе утро, на часах 6:18, и давайте поговорим, знаете, о чем? Давайте поговорим о дружбе, потому что дружба — это очень важно, это очень приятно, это бывает интересно, вот эти посиделки, встречи, совместные поездки, а еще, как выяснилось, это фактор здоровья, потому что доктор Вели Дурмуш из Турции изучил анкеты более 204 тысяч взрослых из 22 стран мира и сделал главный вывод. Качество дружбы и романтических отношений в зрелом возрасте – это один из главных факторов отличного физического и ментального здоровья, а все это защищает нас от стресса. В детстве нам важны отношения с родителями, а во взрослом возрасте крепкая дружба оказывает вот это сильное влияние, способно компенсировать травмирующий и детский опыт. Да и вообще выяснилось, что в возрасте от 35 до 50 лет тот самый кризис среднего возраста, на него тоже влияет дружба. Если у вас есть друг, то вам, в общем-то, легче. А самыми удовлетворенными друзьями и партнерами оказались жители Индонезии. При этом самый низкий уровень удовлетворенности зафиксирован в Японии. А вот такая незадача. Буквально через море, а какая разница в восприятиях? Вывод какой? Дружите и здоровы будете.
1: Утренний экспресс.
2: Kad debesīs septiņpadsmit gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: 1975 году Peach Inn с размахом выиграли Евровидение с хитом «Динги Дон». Песня «Амелон» вошла в их ключевой альбом «Get on Board», закрепивший за группой статус главных экспортеров легкой европейской поп-музыки из Нидерландов. А впереди прогноз погоды и Pet Shop Boys «It's a Sin».
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, умеренный. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: С особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей.
3: Тельцы. Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует. Тяжких последствий быть не должно.
2: Близнецы. Будьте по возможности более эгоистичны. Сегодняшний день нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия.
3: Раки. Будьте внимательны. Сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли.
2: Львы, сегодня вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств.
3: Девы, сегодня всевозможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности, проведете в развлечениях.
2: Весы, сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе.
3: Скорпионы. То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото.
2: Стрельцы. Сегодня вам не стоит подвергать себя перегрузкам как физическим, так и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой.
3: Козероги. Сегодня очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с Имиреком, считайте, день удался.
2: Водолеи. Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Не стоит насильственно образом останавливать полет мысли. Сегодня вы сможете выдумать что-то весьма любопытное.
3: Рыбы. Сегодня ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Возможно, результатами ваших сегодняшних наблюдений заинтересуются впоследствии. Постарайтесь ничего не забыть.

Доброе утро, на часах 6:45, на календаре 27 августа, а у меня тут интересная история. Ведь иногда достаточно одного неловкого движения, чтобы вся поездка превратилась в настоящий квест. Именно это и произошло в китайском метро. В первый момент пассажиры, оказавшиеся в вагоне метро в Нанкине, Китай, испытали шок. Из ведра одного мужчины начали расползаться десятки скользких созданий, которые довольно быстро захватили чуть ли не весь вагон. Но паники не возникло, ведь люди скоро разобрались, что имели дело вовсе не с опасными пресмыкающимися, а с угрями. Пассажир, перевозивший живой груз, напрасно надеялся, что ведро – надежная тюрьма. У жаждущих свободы угрей явно имелось другое мнение на этот счет. И хотя зрелище получилось как минимум драматичным, закончилось все достаточно мирно, хотя и не для угрей. Попутчики незадачливого пассажира объединились, чтобы помочь его переловить всех созданий и вернуть их обратно в ведро. Хочется надеяться, что дальнейший путь емкость все же выдержала. Ну а впереди Рикардо Фолли, Story Ditutti Journey.

0: Доброе утро! На часах 6:54, на календаре 27 августа, так давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1714 год. Рождение латышской словесности. В Лажской усадьбе родился Готхард Фридрих Стендер. Старый Стендер – человек, который заложил основы светской литературы на латышском языке.
1: 1912. Человек-обезьяна вырывается в свет. Эдгар Райс Бэрроуз впервые опубликовал рассказ о приключениях Тарзана. Дикий восторг читателей – начало культовой франшизы.
0: 1936 год. Крылья Латвии. В мастерских Каросты в Лепае закончили сборку первого учебного двухместного самолета КОД-1 для латвийского аэроклуба.
1: Здесь можно объединить 1953-1964 годы. На экраны выходят шедевры на века. Сначала легендарные римские каникулы с Грегори Пеком и Одри Хепберн, а позже сказочная Мэри Поппинс с Джули Эндрюс.
0: 1955 год. Справочник для споров. Вышло самое первое издание Книги рекордов Гиннесса, всего 198 страниц. Замышлялось как солидный справочник для барных споров, а превратилось в ярмарку безумных рекордов.
1: 1965 год. Встреча титанов. Битлз заехали в гости к Элвису Пресли в Лос-Анджелесе. 4 часа легенды просто джемили и болтали о жизни. Жаль, записи никто не сделал.
0: Это точно. 1984. Даугавпилсы и Зоссены термометры врезали минус 1,7 градусов. Это официально абсолютный рекорд холода для последнего месяца лета в Латвии. Так что, если вам сегодня прохладно, просто вспомните 84 год.
1: А в 1986-м несравненная Тина Тернер получила именную звезду на Голливудской аллее славы.
0: Ну и, наконец, 1991 год. Дипломатический прорыв и культурный шок. Евросоюз, тогда еще Европейское сообщество, официально признал независимость Латвии, Литвы и Эстонии. А в музыке этот день ознаменовался выходом альбома «Ten» группы Pearl Jam. Икона гранжа родилась. Впереди Lou Bega, «I Got a Girl».

0: Atseņa.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Общество Латвия с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне, Краслове температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
9: На часах 7 и утро четверга уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И открывает этот музыкальный час Жасмин и Куин. Поехали встречать это утро вместе!
10: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Утренний экспресс. Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. Утренний экспресс. На ретро FM. Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
1: Доброе утро, 7.09 на часах, и сегодня 27 августа. Давайте же заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. 27 августа в Латвии Варда Дену отмечают Аленс, Йоренс и Жанис. Имя Жанис считается латышской формой имени Иоанн и означает «бог милостив». Аленс – имя кельтского происхождения, которое обычно связывают с благородством и гармоничным характером. Йоренс – сравнительно редкое современное латышское имя, которое с каждым годом встречается все чаще. Сегодня поздравления принимают и обладатели имен, не включенных в официальный календарь. Это Аланс, Аленс, Аленсис, Йорис, Йоренис, Жаниславс и другие их варианты.
2: По православному календарю именины у Аркадия, Владимира, Алексея, Евы, Матвея, Федора, Василия, Евдокии, Александры и Николая. Аркадий в переводе с греческого означает «житель Аркадии», области, которая с древности считалась символом спокойной и счастливой жизни. Матвей происходит от древнееврейского имени Метитиаху и означает «дар Божий», а Федор – русская форма греческого имени Феодор, которая тоже переводится как «божий дар». Поздравляем всех именинников, как каждое утро.
1: Пусть сегодняшний день принесет хорошие новости и приятные встречи. И как можно больше поводов для улыбки. А для этого мы сыграем через небольшую паузу «Laid Back Sunshine Reggae». Не переключайтесь.
0: Точное время вместе с предприятием «Eco Technologies».
3: 7 часов 11 минут.
0: «Eco Technologies» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Доброе утро, 7.18 на часах, сегодня 27 августа, именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте посмотрим, чего сегодня такого эдакого отмечают в мире. И начнем, конечно же, с самого романтичного дня первого поцелуя. Психологи говорят, что именно первый поцелуй люди запоминают гораздо лучше, чем многие другие события юности. А ученые подсчитали, что во время поцелуя задействуется больше 30 мышц лица.
1: А есть сегодня и праздник пролетающих облаков. Хороший повод иногда просто поднять голову наверх и посмотреть. Кстати, несмотря на то, что кажется, мол, облачка, такие белогривые лошадки, такие все легкие себя, не там-то было. Они весят сотни тонн, между прочим.
0: Любители соревнований могут отметить Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага». Несмотря на простые правила, по этой игре проводят настоящие международные чемпионаты, а победители получают вполне реальные денежные призы.
1: Надо потом, сейчас да. Договорим про праздники, давай сыграем. Я ставлю 10 центов. Кто больше?
0: Я тоже 10.
1: А я тогда евро поставлю. Жалко, что ли? Так, что сегодня? День мемов сегодня, конечно же. А мемом может стать все, что угодно. Случайная фотография, какая-то фраза или несколько секунд видео. Да мы сами можем стать мемом. Потому что 21 век, вот все это так и работает.
0: Ну, а еще 27 августа отмечают Всемирный день озер. На Земле их насчитывается более 100 миллионов. А самое глубокое из них – Байкал, где сосредоточено около 20% всех мировых запасов пресной воды на поверхности планеты. Выбирайте праздник себе по духу и вперед отмечать этот день с улыбкой. Ну, а впереди, после небольшой паузы, Андрей Державин с песней «Не плачь, Алиса».
2: Утренний экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
3: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
4: Заходи и узнай больше.
3: Внимание! Займ стоит денег.
5: Реклама. Катрам скайстом ритуалом мумсер педаваюмс. Tikai Rimijs skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti šampūniem un kondicionieriem LSEF 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzakļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimī.
6: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
7: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
8: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
10: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
11: Cactus City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
12: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Овны, сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей.
1: Тельцы, сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует. Тяжких последствий быть не должно.
0: Близнецы, будьте по возможности более эгоистичны. Сегодняшний день нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия.
1: Раки, будьте внимательны. Сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли.
0: Львы, сегодня вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств.
1: Девы, сегодня всевозможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности, проведете в развлечениях.
0: Весы, сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе.
1: Скорпионы, то болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото.
0: Стрельцы, сегодня вам не стоит подвергать себя перегрузкам как физическим, так и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой.
1: Козероги, сегодня очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с Имереком, считайте, день удался.
0: Водолеи, кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Не стоит насильственным образом останавливать полет мысли. Сегодня вы сможете выдумать что-то весьма любопытное.
1: Рыбы, сегодня ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Возможно, результатами ваших сегодняшних наблюдений заинтересуются впоследствии. Постарайтесь ничего не забыть.

0: «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! На часах 7.49. Сегодня 27-е. 27-е же, да?
2: Август. 27 августа 2026 года. Мы живем на планете Земля, Лена.
1: Да, и пока мы ехали по этой планете Земля на радио, я заметила, что был лютый такой туман. Там видимость была просто, будь здоров, не очень хорошая. Вот.
2: Ну, работа была видна. Я тоже ехал.
1: Не сразу. Нам пришло сообщение от Инессы, да?
2: Да.
1: А сейчас я его вам поставлю.
3: Доброе утро, дорогой Ретро-ФМ. Невероятный туман сегодня при выезде из Юмала. Ныряешь просто в молоко. Больше 110 положено, закон 110, даже никто не едет. Вот оно оказывается, что нужно, чтобы соблюдали ПДД. Хорошего настроения и дня и работникам Ретро-ФМ, и всем слушателям.
1: Спасибо.
2: Большое спасибо, Инесса, за сообщение, за предупреждение. Наверное, сейчас уже становится погодные условия чуть-чуть получше. Ясность какая-то появляется.
1: Какая-то ясность должна проявиться.
2: Ну, раз уж мы заговорили о погодных условиях, то надо сказать, что, пожалуй, этим летом сегодня мы проживем последний, к сожалению, солнечный денек. Потому что, да-да, погода к 1 сентября, к новому учебному году начинает стремительно ухудшаться уже.
1: Становиться осенней.
2: Осень приходит по расписанию, да. А в субботу уже будет какой-то ветер усиленный, порывами даже, и зона дождей пересечет. А вообще, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, сентябрь в Латвии ожидается немного теплее обычного. Это приятно, но при этом более дождливым. Так что покупаем резиновые сапоги, достаем зонтики.
1: И дождевики.
2: И наслаждаемся. Ну, как будет, так будет. А будет хорошо. Мы-то с вами в любом случае.
1: Да, потому что мы сейчас насладимся песней Mike the Mechanics Over My Shoulder.

Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. А вы знали, что тепловых насосов в мире продается больше, чем традиционных отопительных котлов? Это давно уже не технология будущего. В Европе это стало новым стандартом для эффективного и экологичного обогрева дома. Главное – правильно подходить к индивидуальному выбору подходящего теплового насоса. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltum Suknis LV – эксперты своего дела.

0: Доброе утро, 7:58 на часах. И говорят, чтобы устроиться на хорошую работу, нужно пройти собеседование. Но у героя с этой историей все получилось гораздо проще. Строители из Барбингтона, это Огайо, США, услышали мяуканье, доносившееся из экскаватора, и убедились, что внутрь строительной техники забрался крошечный котенок. Малыша благополучно вытащили, но на этом история беспризорного детеныша не закончилась. Строителям настолько понравился котенок, что они приняли его в свою бригаду, назвав его Сью. Сью в честь марки экскаватора Камацу. Люди пошутили, что основную часть собеседования четвероногий соискатель точно прошел, просидев целый день внутри машины. Кстати, в компании Камацу узнали о котенке и, растрогавшись, прислали ему подарки, в том числе крошечную каску и жилет.
1: Я только что хотел спросить, неужели ему и каску выдали?
0: Да, там фотография еще есть, где он такой в этой маленькой касочке и в маленьком таком жилетике.
1: Умилительно.
0: Такой, да.
1: Умилительно.
0: А, кстати, позже стало известно, что один из строителей собирается забрать Юг себе, так что у маленького кошачьего авантюриста скоро появится настоящий дом. Вот, милота какая. Вот, а мы продолжаем.
2: Утренний экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
3: 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
4: Заходи и узнай больше.
3: Внимание! Займ стоит денег.
5: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca radioreklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radioreklāma LV.
6: Flow up!
7: Flow up!
6: Flow up!
7: Flow up!
5: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up LV.
8: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
11: Tas ir kaut kāds burju triks?
10: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
11: Interesanti. Pastāsti vairāk.
10: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
11: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
10: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
12: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый 7-й бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от 7-го бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, 7-й бесплатно. Lido – за то, что настоящее.
13: Akce. Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
15: Mm.
14: Vai brokastīm vakariņās.
15: Mm.
14: Vai pat vakariņām pusdienās.
15: Mm.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
16: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
7: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Нервное общество. Латвийская кредитная помощь программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
19: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. После пережитой бури необходимо сделать выводы, извлечь уроки, а не постоянно искать виноватых, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он намерен создать группу по поиску решений. По мнению премьера, одна из главных проблем заключается в том, что у каждой службы своя система управления, а единого командного центра нет. Во время бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные, главной проблемой для службы неотложной медпомощи стали перебои со связью. Некоторые бригады даже пропали с радаров, заявила директор службы Лена Ципуле. По ее словам, служба не была полностью готова к тому, что одновременно могут перестать работать и рации. Из-за загрязнения воды, вызванного бурей на Типсальском пляже в Даугаве, временно запрещено купаться. Анализ проб показал, что микробиологические показатели воды не соответствуют гигиеническим требованиям. На пляже установят соответствующие запрещающие знаки. Фонд общественной интеграции предлагает семьям с низкими доходами и семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, наборы школьных принадлежностей для детей от 5 до 16 лет. Получить их можно в 370 пунктах по всей Латвии. В субботу Музей истории Латвийской железной дороги приглашает на праздник перрона. Посетители смогут заглянуть внутрь старинных вагонов и локомотива, посмотреть немое кино в багажном вагоне, прокатиться на дрезине, увидеть миниатюрную железную дорогу и познакомиться с редкими экспонатами. С сентября бывшая Елговская тюрьма откроет двери для небольших групп посетителей. Елговский региональный туристический центр запускает цикл публичных экскурсий, во время которых можно будет познакомиться с историей бывшего пенитенциарного учреждения.
20: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ, акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
19: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-23 градуса.
20: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программы.
1: На часах начала 9-го, время великого стояния в пробках и штурма общественного транспорта. Глубокий вдох, выдох, никому не сигналим, бережем карму и слушаем радио Ретро-ФМ.
21: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Утренний экспресс. Елена Рассохина, Александр Шунин. С 6 до 10. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, 8.13 на часах, сегодня 27 августа, и после сильнейшей за последние 20 лет, а кое-где даже написано, что и за 60 лет, бури, жители Латвии решили подготовиться к возможному повторению. По данным интернет-магазинов, спрос на электрогенераторы буквально взлетел. В воскресенье и понедельник их покупали почти в 40 раз чаще, чем в обычные августовские дни. Вместе с генераторами вырос и спрос на пауэрбанки, их продажи увеличились примерно втрое. Чаще всего сейчас выбирают бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. Средняя стоимость такой покупки около 350 евро. Но вот я с покупкой генератора, пожалуй, торопиться не буду. Все-таки это была сильнейшая буря за последние 20 лет, так что, по моему личному мнению, завтра такая вряд ли повторится. Хотя, конечно, практика показала простую вещь. Когда к неожиданностям подготовлен заранее, переживаются они гораздо спокойнее.
2: И вот эти бы слова адресовать службам, которые должны были более оперативно реагировать на подобные вещи. Потому что прогноз погоды, он же не спонтанный. А получилось, как получилось. Так что да, кто покупает генераторы, вполне понятная реакция. Помощи ждать неоткуда. Помоги себе сам.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 8 часов 15 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Новинка месяца на заправочных станциях «Виада». Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты «Виада Плюс», приложением «Виада Латвия» или приложением «Lidl Plus» XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя, Flat White, на заправках «Виада». «Виада» – выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Латвийский монокроссмен Паулс Йонас продолжает уверенно выступать после возвращения из-за травмы. На этапе чемпионата мира в Нидерландах он занял 9-е место в престижном классе MXGP, снова финишировав в первой десятке. В общем зачете чемпионата мира Йонас сейчас идет 10-м. До конца сезона остается 3 этапа, так что побороться за более высокие позиции еще вполне реально.
2: В легкой атлетике прошел очередной этап бриллиантовой лиги, на этот раз в Польской Силезии. Латвийских спортсменов на соревнованиях не было, зато зрители увидели сразу несколько рекордов. Швед Арман Дюплантис снова выиграл прыжки с шестом с результатом 6 метров 20 сантиметров. Затем он попытался установить новый мировой рекорд 6 метров 32 сантиметра, но на этот раз планка устояла.
1: А в латвийском футболе настоящее голевое шоу. Столичное дерби между РФШ и Ригой совершилось со счетом 3-3. Рига трижды выходила вперед, но РФШ каждый раз сравнивал счет. В турнирной таблице команды по-прежнему разделяют всего одно очко, поэтому борьба за чемпионство становится только интереснее. А уже сегодня вечером Рига сыграет ответный матч плей-офф Лиги конференции против фарерского Клаксвика. После нулевой ничьей в первой встрече победитель выйдет в основной этап турнира. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
2: Доброе утро. Перед началом учебного года полиция усилит контроль возле школ. Почти 20 тысяч первоклассников получат паспорт прав и обязанностей ребенка. Семейные врачи из-за перебоев с электричеством теряют вакцины. Единый билет Vivi и Riga Sadexme теперь действуют во всех железнодорожных зонах. Tesla отзовет в Китае 3 миллиона автомобилей из-за проблем с дверными ручками. Wizz Air предупредила пассажиров о правилах провоза подушек для шеи. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, умеренный.
4: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 20-21. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-21.
3: Столица Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 21, плюс 22.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Доброе утро, 8.45 на часах, а исследователи из Канады и США проанализировали 23 научные работы с участием более 1000 человек и доказали, что ходьба напрямую прокачивает дивергентное мышление, то есть нашу способность генерировать нестандартные идеи. Как это работает? Обычные прогулки помогают там, где нужно придумывать креативные решения и крутить задачу под разными углами. А вот для сухих вычислений или поиска единственного верного ответа ходьба, увы, бесполезна. Еще в 2014 году ученые из Стэнфорда выяснили, что даже простая прогулка по беговой дорожке повышает выдачу неординарных идей сразу на 60% по сравнению с сидением на стуле. Так что если проект у вас встал, мозг закипел, идеи закончились, перестаньте гипнотизировать монитор. Просто выйдите на 10 минут пройтись по офисному коридору или ближайшему парку, и муза вернется сама.
1: Вот я только что погулял, вернулся, услышал эту новость.
0: Креатив пошел.
1: У меня столько идей, и пока мы будем слушать музыку, то я поделюсь с тобой с удовольствием.
0: Ну, а впереди, после небольшой паузы, Земфира с песней «Ромашки». Ну, а мы давай пройдемся за кофейком.
2: Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
3: Strādājot ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža LV.
2: Reklāma.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
5: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
6: Только в МК Латвии. Внимание! Украдены личные данные всех автовладельцев страны. Читайте, смогут ли мошенники забрать ваши деньги и машину или оформить на вас кредит. Рижанина по ошибке признали мертвым и лишили всех прав. Узнайте, почему такое случилось и как защитить себя. Может ли гражданин России унаследовать квартиру в Латвии? Разбираемся вместе с правозащитником. Счетчик электричества месяцами врет. У нас полная инструкция от специалиста. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
4: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
8: Зем-зем цены в Мего. Питьевые йогурты Уога 1 килограмм 3 вида евро 59. И картофельные чипсы Флинт только 49 центов. Еще больше товаров по ценам Зем-зем в Мего.
9: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
10: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
4: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Шаюми участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
11: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
12: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunā sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
16: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: 8.58 на часах, и так и хочется сказать, ну, полетели. Но перед тем, как полететь, надо же сначала собрать еще какой-нибудь багаж, что ли, понять, что надевать на себя, что брать вперед. Ну, какие-то такие обычные вещи, которые происходят перед путешествием. Так вот, уважаемые путешественнички, предупредить надо нам вас о том, что Wizz Air добрался до подушек для шеи, вот эти вот, которые помогают летать, которые, кстати, абсолютно большинство неправильно используют. Вот ты знал, например, как пользоваться вот этой мягкой подушкой
1: вот
0: для полетов?
1: Вот этой, которая вокруг шеи надевается.
0: Честно говоря,
1: я так и не поняла. Ты ее надеваешь на шею, но как-то, если на бок голову кладешь, то все равно неудобно.
0: А потому что обычно ее надевают сзади.
1: Как это? Ну, сзади.
0: Ну, вот эту подкову.
1: Ну, как подкову, да, я так
0: сзади же
1: надеваю.
0: А правильно ее надевать спереди, под подбородок ее класть. Она так была придумана.
1: Ничего себе.
0: Ага, век живи, век учись. Но не об этом речь, а о том, что Wizz Air предупредила о неожиданном нюансе правил провоза ручной клади. Теперь вот эта обычная подушка для шеи не считается отдельной бесплатной вещью. И если ее кто-то возьмет с собой, придется платить как дополнительный багаж.
1: Ничего себе. Зачем?
0: Ну, за тем, что это якобы бюджетная авиакомпания. Ну, там за все берут. Но за что еще придется?
1: Она же на тебе надета.
0: Вот эта шутка, что туалет станет бесплатным, она же не беспочвена, или стоячие места в райчике ведут, Ryanair, я имею в виду.
1: Да.
0: Но есть и своя правда у руководства Wizz Air, потому что некоторые ушлые пассажиры хитрили и совали в эти самые подушки всего чего. Использовали действительно как ручную кладь, как дополнительную сумку, скажем, туда. И одежду набивали, и предметы интерьера туда набивали. Все, что поместится, все туда совали и летели вот такие
1: и
0: вот.
1: И теперь из-за этого надо всем платить за эту подушку.
0: Ну, по факту, Алексей Павленко расскажет в выпуске новостей подробности. Он анонсировал, потому что... Но рекомендуем обратить на это внимание.
1: Ну, а мы двигаемся дальше.
2: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта. Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Albertā Domzīme koledža LV.
3: Reklama. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
4: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
3: Ko tad jaunu mācīsies?
4: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Hei, готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады – место настоящих эмоций.
6: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Кофейные зерна Lavazza 1 килограмм 19,99. И сливочные. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
7: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadela LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā. Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam. 29. augustā no 2011. Čerī Best Select.
8: Tiekamies Čerī būs forši.
9: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
11: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
12: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
17: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Перед началом нового учебного года Рижская муниципальная полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения возле школ. Полицейские также проверят территории возле школ и детских садов, чтобы заранее выявить возможные угрозы безопасности детей. Водители призывают быть внимательными и соблюдать ограничения скорости. В этом году почти 20 тысяч детей, которые впервые пойдут в школу, 1 сентября получат паспорт прав и обязанностей ребенка. Его вручат не только первоклассникам, но и их родителям, опекунам и приемным родителям. Из-за перебоев с электроснабжением после бури в нескольких семейных врачебных практиках пришлось списать вакцины, хранившиеся в холодильниках. Точное количество пострадавших практик и утраченных доз пока устанавливается. Единый билет Vivi и Riga Satexme теперь действуют во всех железнодорожных зонах. По одному билету можно проехать на поезде, а затем в течение 90 минут продолжить поездку на автобусе, трамвае или троллейбусе Riga Satexme. При такой поездке можно сэкономить 1 евро. Американская компания Tesla отзовет на китайском рынке около 3 миллионов электромобилей. Причиной стали проблемы с дверными ручками. После серьезной аварии они могут не сработать, что затруднит доступ к автомобилю для пассажиров и спасателей. Пассажиров Wizz Air предупредили, что подушка для шеи не считается отдельной бесплатной ручной кладью. Если пассажир берет ее отдельно и не может убрать в разрешенный багаж, авиакомпания может расценить ее как дополнительную вещь и потребовать доплату.
18: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезной без программы.
17: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-23 градуса.
18: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезной без программы.
1: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Вера Брежнева и Эрос Рамазотти и Тина Тернер. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции. Хорошее настроение!

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, 9:14 на часах, сегодня 27 августа. А некоторые люди умеют устроить себе по-настоящему незабываемый день рождения. Правда, иногда потом приходится отмечать его уже в совсем другом месте. Кристиан Фуэнтес в день своего рождения, так сказать, развлекся на полную катушку. Он не только присвоил чужой мотоцикл, но и устроил бешеную гонку с полицией. Приключения 19-летнего жителя Лос-Анджелеса, Калифорния, сопровождали серией причудливых маневров. Например, прямо во время попытки бегства от полицейских именинник заехал на заправку, чтобы заправить железного коня, но не успел это сделать и помчался дальше, причем с топливным пистолетом, так и оставшимся прикрепленным к мотоциклу. Дальше Кристиан связался с кем-то по телефону и проехался через парк, где предположительно забрал оставленную для него емкость с бензином. Но праздник все-таки кончился. Полицейские обнаружили мужчину, прятавшегося от них в синем контейнере для переработки отходов. Так сказать, послевкусие дня рождения вряд ли понравилось Кристиану, ведь его обвинили в угоне, попытке скрыться от полиции, а также в вандализме. Берегите себя и слушайте хорошую музыку на Retro FM Latvia. Впереди, после небольшой паузы, Fancy Flames of Love.
2: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 9:16.
2: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Главные интриги предстоящих выборов в Сейм.
2: Оказывается, сами виноваты. 60 часов без света и связи возмутили жителей Прельского края.
1: ЦСДД, Air Baltic и европейский выбор. Сколько стоит безопасность?
2: 5 уроков после бури. Чему нас научил обрушившийся на Латвию ураган?
1: Тот самый сливовый пирог из газеты. Культовый рецепт на века.
2: Рейтинг рижских школ. Результаты 10-12 классов.
1: Почему масштабные планы по созданию карьеры поссорили жителей и предпринимателей Оленского края?
2: Он же изменится. Насилие длиною в 5 лет во внешнеобразцовой латвийской семье.
1: Рубрика «Тест». В гостях у Тофика и метеорит мобильного оператора. Помните такое?
2: В Риге из-за вызванного бурей загрязнения запрещено купаться на Кипсале.
1: Рубрика «Фото». Завершены основные работы в южной части нового здания Рижского центрального вокзала.
2: Ураган нанес серьезный ущерб литовским фермерам. В стране объявлена чрезвычайная ситуация.
1: Saddle & Staicles обещает вернуть электричество всем пострадавшим к пятнице. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: Краснодар плюс 20-21.
3: Столица Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 21, плюс 22.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полицейской программы.
4: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: не будет входить в круг ваших друзей.
1: Тельцы. Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует. Тяжких последствий быть не должно.
0: Близнецы. Будьте по возможности более эгоистичны. Сегодняшний день нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия.
1: Раки. Будьте внимательны. Сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли.
0: Львы, сегодня вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств.
1: Девы, сегодня всевозможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности, проведете в развлечениях.
0: Весы, сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе.
1: Скорпионы. То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото.
0: Стрельцы. Сегодня вам не стоит подвергать себя перегрузкам как физическим, так и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой.
1: Козероги. Сегодня очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с Имереком, считайте, день удался.
0: Водолеи. Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Не стоит насильственным образом останавливать полет мысли. Сегодня вы сможете выдумать что-то весьма любопытное.
1: Рыбы, сегодня ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Возможно, результатами ваших сегодняшних наблюдений заинтересуются впоследствии. Постарайтесь ничего не забыть.

0: «Где же ты, Алекса» появилась именно во время «Фабрики звезд 4» в 2004 году. Песню для нее написал Игорь Крутой, который был музыкальным продюсером проекта. А что интересно, позже сам Крутой рассказывал, что именно он написал песню для Алексы. А в клипе для нее снялся Тимати. На тот момент они действительно были вместе, поэтому зрители воспринимали эту историю не просто как красивый сюжет клипа. Там все было по-настоящему. Наверное, поэтому «Где же ты» так хорошо и запомнилась зрителям. Ну а впереди после небольшой паузы Сандра и Innocent Love. Утренний экспресс на
1: ретро-ФМ. 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
2: Реклама.
3: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
3: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
8: Это вообще нужно измерять?
7: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
9: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Praktiskā детская одежда для дождливой погоды в магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
12: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
13: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
14: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
15: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltika data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltika data LV.
16: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakānces darbu sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
17: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland. Esi pirmais!
18: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
19: Осторожно, горит!
4: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
19: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
20: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV!

У этой песни, кстати, очень характерная история для 80-х. Innocent Love вышла в 1986 году и стала первым синглом со второго альбома Сандры «Mirrors». А продюсером песни был Михаэль Кретон, тот самый человек, который позже станет не только мужем Сандры, но и создателем проекта «Enigma». Еще одна интересная деталь. Песню написал Хуберт Кемлер, известный как Хуберт Ках, один из заметных музыкантов немецкой «Новой волны». Получается, в этой маленькой трехминутной песне встретились сразу несколько больших имен европейской поп-сцены 80-х. Впереди, после небольшой паузы, басон «One in a Million».

0: 9:57 на часах. Доброе утро. А то, что уже почти 10, значит, что наш утренний экспресс на сегодня прибывает к конечной станции. Эфир Retro FM Латвия продолжается. Уже в 2 часа дня вас встретит Катя Ерофеева с программой «Привет в обед», а в 4 Эдмунд и его вечерний променад. Оставайтесь на Retro FM, впереди еще много любимой музыки. Ну а мы на сегодня прощаемся. Елена Рассохина и Александр Шунин. Все эти 4 часа были вместе с вами. Спасибо, что встретили это утро вместе с нами. Хорошего вам четверга, удачной недели и до новой встречи. Завтра ровно в 6 утра на Retro FM. Утренний экспресс.
1: Реклама. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEF 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Грантис. Профессионалы помощи и поддержка дзīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
4: Sviežie i sviežie, jarkie i jarkie, ziedi un ziedi! Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды и Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido – за то, что настоящее.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министр сообщения Рихард Козловскис поручил операторам мобильной связи совместно с ЛВРТЦ, ТЭТ и Минсообщения до 11 сентября подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных ситуациях. План должен предусматривать улучшение покрытия мобильной связи во время кризисов и более быстрое восстановление связи. После недавних кибератак эксперты отмечают, что государственному сектору по-прежнему сложно привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов в сфере IT-безопасности. Председатель правления Латвийской ассоциации управления персоналом Эва Селга считает, что недавние атаки на ТБДД и Latvijas Valsts Meži выявили уязвимости в государственных информационных системах. Латвийские предприниматели все чаще сталкиваются с нехваткой работников. В то же время люди пенсионного возраста говорят о трудностях при поиске работы. Многие хотели бы продолжать работать, однако работодатели опасаются возможных проблем со здоровьем. Кроме того, предприниматели считают, что государство могло бы предоставить дополнительные налоговые стимулы для трудоустройства людей старшего возраста. Рига Сатексма не хватает около 150 водителей, и дефицит приходится компенсировать сверхурочной работой. Больше всего перевозчику нужны водители автобусов. Компания готова обучать новых сотрудников с нуля, однако быстро решить проблему нехватки кадров пока не удается. С сентября Канада введет ответные пошлины на ряд американских товаров в размере до 50%. Канадские власти называют это мерой защиты местных работников, фермеров, рыбаков, семей и предприятий от американских тарифов. В субботу в Елкове в 26-й раз пройдут праздники молока, хлеба и меда, а также 24-й день сыра латвийских регионов и фестиваль сладостей. С 10 утра до 4 часов дня на площади Герцога Якоба, улице Барона и в сквере у Дома культуры будет работать праздничная ярмарка. Посетители ждут продукты латвийских производителей и творческие мероприятия.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-23 градуса.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезибус программа.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Каждое буднее утро на Ретро FM.
1: В эфире новости недвижимости. Mm-hmm. Гранитные столешницы, камины, современная кухня, гараж на три автомобиля, патио и школа по соседству. Ты спросишь, в чем подвох?
2: В чем подвох?
1: В том, что раньше там была тюрьма. В Огайо выставлен на продажу дом. Отлично сохранились 6 оригинальных камер с бетонными полами и аутентичными деревянными лавками. Так что надоедливых гостей или родственников можно куда...
2: Размещать, так сказать.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance

Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. А вы знали, что даже в лютый зимний мороз под слоем промерзшей земли скрывается тепло, которое можно использовать для обогрева дома? Современные тепловые насосы способны аккумулировать эту энергию и поставлять ее в помещение. Летом же происходит обратный процесс, и тепловые насосы охлаждают нагретые комнаты. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas. Katru dienu.
2: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
3: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
4: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
3: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в пакомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido – за то, что настоящее.
6: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
7: Привет, коллеги!
8: Любимая, привет! Я тут подумал!
9: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
10: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
11: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
17: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
18: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной и полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, умеренный. В Репе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем плюс 20-21 градус. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
18: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеме и палейдзības программа» ЛКПП ЛВ.
17: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Школа зовет?
3: РД Электроникс отвечает супер ценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по супер ценам.
2: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
1: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
1: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Шаюми участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem.

Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя, Flat White, на заправках Виада. Виада – выгодно остановиться.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Zem цены в Мега. Вареная колбаса Мортаделла только 75 центов. И длиннозернистый рис только 1 евро 49 центов. Еще больше товаров по ценам Zem в Мега.
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Flow up!
5: Flow up!
4: Flow up!
5: Flow up!
6: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV!
7: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējie.
8: Акционерное общество Латвия's кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министр сообщения Рихард Козловскис поручил операторам мобильной связи совместно с ЛВРТЦ, ТЭТ и Минсообщения до 11 сентября подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных ситуациях. План должен предусматривать улучшение покрытия мобильной связи во время кризисов и более быстрое восстановление связи. После недавних кибератак эксперты отмечают, что государственному сектору по-прежнему сложно привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов в сфере IT-безопасности. Председатель правления Латвийской ассоциации управления персоналом Эва Селга считает, что недавние атаки на ДБДД и Latvijas Valsts Meži выявили уязвимости в государственных информационных системах. Латвийские предприниматели все чаще сталкиваются с нехваткой работников. В то же время люди пенсионного возраста говорят о трудностях при поиске работы. Многие хотели бы продолжать работать, однако работодатели опасаются возможных проблем со здоровьем. Кроме того, предприниматели считают, что государство могло бы предоставить дополнительные налоговые стимулы для трудоустройства людей старшего возраста. Рига Сатексма не хватает около 150 водителей, и дефицит приходится компенсировать сверхурочной работой. Больше всего перевозчику нужны водители автобусов. Компания готова обучать новых сотрудников с нуля, однако быстро решить проблему нехватки кадров пока не удается. С сентября Канада введет ответные пошлины на ряд американских товаров в размере до 50%. Канадские власти называют это мерой защиты местных работников, фермеров, рыбаков, семей и предприятий от американских тарифов. В субботу в Елгове в 26-й раз пройдут праздники молока, хлеба и меда, а также 24-й день сыра латвийских регионов и фестиваль сладостей. С 10 утра до 4 часов дня на площади Герцога Якоба, улице Барона и в сквере у Дома культуры будет работать праздничная ярмарка. Посетителей ждут продукты латвийских производителей и творческие мероприятия.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной без программы.
10: Завтра в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южный, юго-восточный 1,6 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне, Краслове плюс 20-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-13 градусов, а днем плюс 24.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзибс программа.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с «Илтумсукнис-ЛВ». А вы знали, что чем лучше утеплено здание, тем хуже в нем может стать качество воздуха? Поэтому на помощь приходит система рекуперации. Она выводит из помещений душный воздух, передавая его тепло поступающему свежему воздуху. Так дом непрерывно дышит, не теряя ценную тепловую энергию. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с «Илтумсукнис-ЛВ». Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
2: Reklāma. Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
6: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Кофейные зерна Lavazza 1 килограмм 19,99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
7: Школа зовет?
8: RD Electronics отвечает супер ценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.
7: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
8: Все для школы по супер ценам.
7: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
8: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics. RD
9: Electronics. Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
8: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
9: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
11: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
12: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
13: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
5: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 11:00. Čerī Vest Select!
6: Tiekamies Čerī! Būs forši!
7: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food Ашайс. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб Ашайс. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
8: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
9: Утренний экспресс.
8: А в Бразилии вопиющий случай произошел. Прилетел на школьный футбольный матч Ара. Причем такой синий-желтый.
10: Да?
8: Да, попугай, большой попугай. Он был недоволен игрой ребят, мальчишек. И он стал на них нападать. А судья приостановил матч и дал свисток для продолжения тогда, когда попугай решил, что достаточно высказал свое отношение к происходящей игре и улетел обратно себе куда-то в фавелы.
11: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
9: Утренний экспресс.
12: Вместе с международной платежной компанией Декта.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
15: Завтра в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южный, юго-восточный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 20-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночи плюс 9-13 градусов, а днем плюс 24.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
16: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем замечательного дня! Меня зовут Катя Ерофеева, и я рада приветствовать вас на Retro FM Latvia. Продолжаем наш дневной эфир и далее программа по заявкам. Оставайтесь с нами, и, быть может, сегодня приветик прилетит именно к вам.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Дмитрий Рачинский из Риги. Вас поздравляют с днем рождения, друзья, Анна и Павел. Принимайте пожелания невероятно крутого года, исполнения всех желаний и достижения всех целей. С днем рождения вас и поздравления от Анны и Павла.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: reklāmā.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Только в МК Латвии. Внимание! Украдены личные данные всех автовладельцев страны. Читайте, смогут ли мошенники забрать ваши деньги и машину или оформить на вас кредит. Рижанина по ошибке признали мертвым и лишили всех прав. Узнайте, почему такое случилось и как защитить себя. Может ли гражданин России унаследовать квартиру в Латвии? Разбираемся вместе с правозащитником. Счетчик электричества месяцами врет. У нас полная инструкция от специалиста. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
3: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
4: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
5: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Manis Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
6: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
7: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик для Карины Дудиной из Риги от Надежды. Далее зачитаю. Хочу передать приветик своей подружке Кариночке просто и без повода. Пусть у нее будет хороший день и очень надеюсь, что она это услышит. Надежда, мы тоже надеемся, что Карина нас слышит. Прекрасного вам дня!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за ваше тепло и внимание. На этом программа подходит к концу, и я жду ваши новые послания, как обычно, на retrofm.lv. Ну а теперь буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: LV – progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят. А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
3: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
4: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

0: esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
1: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
4: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
5: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь, и еще...
4: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в пакомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
6: Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа. ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южный, юго-восточный 1,6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне, Краслове плюс 20-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-13 градусов, а днем плюс 24.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: elektra, iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
4: Практичная детская одежда для дождливой погоды в магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši

интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltumsuknis LV. А вы знали, что тепловых насосов в мире продается больше, чем традиционных отопительных котлов? Это давно уже не технология будущего. В Европе это стало новым стандартом для эффективного и экологичного обогрева дома. Главное – правильно подходить к индивидуальному выбору подходящего теплового насоса. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltumsuknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis LV – эксперты своего дела.

0: saimiņu nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Школа зовет?
3: РД Электроникс отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
4: РД Электроникс. Tici veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar man stop karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: sniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido за то, что настоящее.
3: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министр сообщения Рихардс Козловскис поручил операторам мобильной связи совместно с ЛВРТЦ, ТЭТ и Минсообщения до 11 сентября подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных ситуациях. План должен предусматривать улучшение покрытия мобильной связи во время кризисов и более быстрое восстановление связи. После недавних кибератак эксперты отмечают, что государственному сектору по-прежнему сложно привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов в сфере IT-безопасности. Председатель правления Латвийской ассоциации управления персоналом Эва Селга считает, что недавние атаки на ТБДД и Латвиас Валстсмежи выявили уязвимости в государственных информационных системах. Латвийские предприниматели все чаще сталкиваются с нехваткой работников. В то же время люди пенсионного возраста говорят о трудностях при поиске работы. Многие хотели бы продолжать работать, однако работодатели опасаются возможных проблем со здоровьем. Кроме того, предприниматели считают, что государство могло бы предоставить дополнительные налоговые стимулы для трудоустройства людей старшего возраста. Рига Сатексма не хватает около 150 водителей, и дефицит приходится компенсировать сверхурочной работой. Больше всего перевозчику нужны водители автобусов. Компания готова обучать новых сотрудников с нуля, однако быстро решить проблему нехватки кадров пока не удается. С сентября Канада введет ответные пошлины на ряд американских товаров в размере до 50%. Канадские власти называют это мерой защиты местных работников, фермеров, рыбаков, семей и предприятий от американских тарифов. В субботу в Елгове в 26-й раз пройдут праздники молока, хлеба и меда, а также 24-й день сыра латвийских регионов и фестиваль сладостей. С 10 утра до 4 часов дня на площади Герцога Якоба, улице Барона и в сквере у Дома культуры будет работать праздничная ярмарка. Посетителей ждут продукты латвийских производителей и творческие мероприятия.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной без программы.
6: Завтра в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южный, юго-восточный 1,6 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне, Краслове плюс 20-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-13 градусов, а днем плюс 24.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 16 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Ну вот, наконец, есть возможность с вами поздороваться. Но у меня есть веская причина, почему я этого не сделал раньше. У меня в студии сегодня много гостей, начиная с итальянцев, заканчивая нашими местными известными людьми. Ну, скажи всем здрасте.
4: Здравствуйте.
3: Вот видите, я вас не обманул. Ну, поехали. До 19 буду в студии. Меня зовут Эдмунд Кашевский.

0: На Ретро FM Латвия.
1: Не успел толком сесть в эфир, как уже смотрю, уже прилетела Феличита. Ну что ж, люди добрые, это святое дело. Ну а вот юноша, который сидит у нас в студии, вот я думаю, что его голосом Феличиту мы заслушаем. Ты готов к Феличите?
2: Не прилетела, святая Феличита.
1: Святая?
2: Вот так вот.
1: А да, чем да. Она отличается от простой?
2: Ну, простая она же должна там в какой-то час идти и все.
1: Ага.
2: Да.
1: А святая?
2: А святая не выбирает, она является тогда...
1: Вне очереди.
2: Да. Внеочередная.
1: Внеочередная Феличита. Так что, люди добрые, готовьтесь. Заявка поступила. Внеочередная Феличита будет. Ну, а также, какие будет внеочередное посещение итальянского цеха. Недаром же вот этот человек сегодня появился в студии.

0: На Ретро ФМ Латвия.
1: Ну, из того, что может народ сегодня заинтересовать в календаре событий и праздников и специальных дней, я сразу вот во первых строках отмечаю Международный день бокса. Да, уже 8 лет, как оказывается, международным он стал. Ну, всем тем, кто имеет к этому отношение, так сказать, респект и уважение. И поздравляем с вашим праздником. Уж не знаю, боксеры поднимают по рюмке чая, за это дело не поднимают. Ну, кто его знает. Но, с другой стороны, лучше поздравить, чем не поздравить. Сами понимаете, бокс это

0: Итак, люди добрые, есть два замечательных повода, на которых мы сейчас собираемся сделать акцент. Первый – это день пирожных макарони. Мама мия, когда я в первый раз попробовал вот эту вот...
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland, esi

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: Потом втянулся и целоваться понравилось, да?
3: Да, ну а что? В принципе, а вы помните свой первый поцелуй? Люди добрые, а? 244-244-14. Вот Григорий помнит. А я вот сейчас так задумался.
4: Постой, можно еще
3: давно это было, да.
4: Повторить первый поцелуй 244-244-14. Это хорошая фраза, надо запомнить.
3: Ну ладно, на самом деле, если кто помнит, то черканите 244-244-14. Имя можно не называть, телефон тоже, ну и когда муж дома, тоже можно уже не говорить. Что-то заело. Ну да ладно. Коль скоро заело, значит, быть музыке.

0: больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food.
9: Номер лотереи 9096.
8: Выиграть может каждый! Мего LV.
10: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка – керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
11: Представляешь, вчера была в оптике «Филман». И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
12: Это вообще нужно измерять?
11: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
13: Очки «Филман».
14: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
15: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
16: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
17: Школа зовет?
18: RD Electronics отвечает суперценами.
17: 17 августа по 13 сентября.
18: Большая школьная распродажа.
17: Смартфон Samsung Galaxy A16.
18: Всего 99 евро.
17: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
18: Все для школы по суперценам.
17: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
18: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
19: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido – за то, что настоящее.
11: И Григорий Берг в программе «Старый поп-нетец».

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: И причем не один, слава богу. Ну а что нас еще ожидает?
2: Нас ожидает так много, что даже...
1: Да, что даже Павленко, который появится в студии с минуты на минуту, это будет что-то. Ну, что мы ждем от Павленко?
2: Хорошей погоды.
1: Сейчас вот жди, карман держи шире, Григорий. Ну, хотя да, если будет плохая прогнозная история, не пустим его к кофейному аппарату. Как это у нас заведено на Retro FM Латвия. Ждем, Алексей, твой сольный выход через композицию и рекламу.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Kaimiņi, nepazinu. Bagāts būsi.
4: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
3: Ko tad jaunu mācīsies?
4: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс.
6: А в Бразилии вопиющий случай произошел. Он прилетел на школьный футбольный матч Ара. Причем такой синий-желтый. Да?
7: Да,
6: попугай, большой попугай. Он был недоволен игрой ребят, мальчишек. И он стал на них нападать. А судья приостановил матч и дал свисток для продолжения тогда, когда попугай решил, что достаточно высказал свое отношение к происходящей игре и улетел обратно себе куда-то в фавелы.
5: Елена Расохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс.
8: Вместе с международной платежной компанией Декта.
9: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
10: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
11: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
12: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakānces darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
5: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
13: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
14: Акционерное общество «Латвияс кредитняя полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
16: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. МИД получила от родственников информацию как минимум о 15 гражданах Латвии, находящихся в Непале, с которыми сейчас не удается связаться. Напомню, в результате внезапных наводнений, вызванных сходом ледника, в Непале погибли не менее 162 человек. Еще 823 человека, в том числе 579 туристов, граждан Непала и других стран, числятся пропавшими без вести. Спустя 4 дня после бури перебои с электроснабжением в Латвии сохраняются примерно у 6800 клиентов, сообщает Sadalas Tīkls. Наиболее серьезные повреждения электросетей зафиксированы в Айскраукальском, Екапилском и Бауском краях. Клиенты ДБДД, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут узнать, какие именно данные оказались в распоряжении злоумышленников. Для этого необходимо авторизоваться в своем профиле на портале электронных услуг e.csdd.lv.
7: Все медицинские учреждения будут обязаны передавать данные о здоровье пациентов в единую систему медицинской информации. Минздрав считает, что полноценные данные необходимы для качественного медицинского обслуживания. В то же время представители отрасли опасаются, что новые требования могут чрезмерно ограничить право пациентов на конфиденциальность медицинской информации. Рижская дума рассмотрит инициативу жителей Дарзини о восстановлении прямого автобусного сообщения между микрорайоном и центром Риги. Петицию на портале Manabals.lv подписали почти 2200 человек. Инициатива передана на рассмотрение Департаменту внешнего пространства и мобильности. Во вторник, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риге. Как сообщает Рига Сатексма, в этот день в автобусах, троллейбусах и трамваях не потребуется покупать или регистрировать билет. Решение принято, чтобы облегчить передвижение жителей и гостей столицы в начале учебного года и стимулировать использование общественного транспорта.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
7: Завтра в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южный, юго-восточный 1-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 20-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-13 градусов, а днем плюс 24.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
17: Всем добрейший вечерок. Это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе делать Ретро FM Латвия.

0: Не, мне нравится наша аудитория. Что-нибудь скажешь, сразу же к словам, так сказать. Ничего не пройдет незамеченным, все... Абсолютно все подмечают.
1: Ну, собственно говоря, к чему еще придираться, только к словам?
0: Ну, в формате радио, да. Ну, вот Людмила пишет, что почему оторвем от сердца. От него приятнее получать в подарок. Это речь, так понимаю, про итальянский цех, анонсированный уже, да? Но я не знаю, как вот, когда женщина получает от сердца или... Оторвали от сердца и тоже дали женщине. Как лучше? Вот как ты считаешь?
1: Самое главное, что у тебя извращенный музыкальный вкус. Мне это понравилось. Да. Извращенец.
0: Музыкальный.
1: Радиоизвращенец.
0: А что, нет. Но, с другой стороны, вот действительно, вот как женщине приятнее получать подарок? Просто от сердца или когда оторвали от сердца?
1: Я не знаю как, но одна женщина сказала, что мужчина должен быть веселым, таким хохотуном, да,
0: хохотать.
1: Хохотуном, да, да. И немного извращенцем. Тогда это, да, довольно... Я тогда, помню, напугался, на кого же я похож.
0: Сразу удрал, нет?
1: Теперь я вижу этого извращенца перед собой.
0: Музыкального, да. Нет, Людмила, хорошо, мы не будем не отрывать, мы от всего. Но буквально сначала тут надо заявку выполнить. Сначала у нас Феличита будет после рекламы. А до рекламы, мама, ты, Мия, свинцовый. Свинцовый туман. Да нафиг он нужен, этот свинцовый туман в жизни. Хотя Павленко вроде неплохой прогноз погоды сказал.
1: Но с другой стороны, такой намек: свинцовый дождь, свинцовый туман.
0: Тьфу на тебя! Тьфу на тебя еще раз.
1: Я знаю.
0: Да, ну ладно, Павленко пока в автомата кофе себе делает. Так и быть.

0: По какому поводу? Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Добрый.
1: Очень приятно слышать в эфире знакомый голос. Григорий Петрович, здравствуйте. Эдмунд, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А кто это?
0: А как вас зовут, таинственный незнакомец?
1: Это Хинкали Ростиван.
0: У вас что-то там свистит и все.
1: Он был у нас когда-то в гостях, мы рады его слышать. Дай Бог ему здоровья.
0: Плохо, слушайте, плохо слышно вас. В следующий раз, если будете звонить, выключайте радио, да, потому что все-таки мы общаемся через телефон, а у вас получается такой еще интершум. Ну ладно,

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций, как в магазине «Зеды он зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
4: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка – керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
5: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolā!

0: Spotify. Ienāc TET.lv vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā. Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
1: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Felicita на Retro FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
4: Ну, поехали. Вот она, Феличита. Почему долго не могли? Да потому что не могли определить, какую композицию поставить. Ну, вот зачитывай.
5: Очень интересно. Добрый день.
4: Здравствуйте.
5: От имени Софии Эдмунд будет отвечать. Да. Да. Слушаем каждый день только ваше радио.
4: О!
5: Сейчас в долгой поездке в Венспилс.
4: Так.
5: Что такое долго? На пару дней?
4: Значит, на три. С ночевкой на Белые скалы.
5: Так, от Риги до Венспилса, да. Почаще включать...
4: Так.
5: Аллу Борисовну, Меладзе, Боярского, веселых ребят, можно все вместе. Спасибо за вашу работу.
4: Они все вместе, по-моему, ни одной песни еще не спели. Но зато мы долго судили, рядили, что с Аллой Борисовной предложить, как говорится,
5: там несколько вариантов
4: аудитории.
5: Было. Алла.
4: Да. Алла Борисовна.
5: Просто Борисовна.
4: Просто Алла Пугачева.
5: Ну и мадам Галкина тоже.
4: Ну да, ну вот да. Вместо мадам Галкиной у нас будет вот это. София, хорошей вам поездки, Венспилс.

0: я сегодня на подхвате, да?
1: Нет, ты сегодня на отрыве. Бери, отрывай уже от сердца.
0: Да, «Va bene così».
1: «Va bene così». А, какая песня, а? Какие воспоминания?
0: Да.
1: Да. Пляж, Юрмала.
0: Было время и было «Va bene così».
2: Cosa facciamo? Stiamo insieme stasera.

0: Так получилось, что буквально вчера, почему эта мелодия появилась в эфире, буквально вчера я пересматривал фильм про Юра Сперла, который мы с Пунцулисом сделали. Это лет 5 назад, наверное, было. И я тебе скажу, ну, такие люди там интервью давали, такие люди высказывались. Да.
1: Да, вы еще этот фильм сделал про Кабур.
0: А вот ты знаешь, про Кабур нету материалов, к сожалению. То, что
1: как
0: есть.
1: Нету, вот я здесь, да. И ты тут, да.
0: И комбинезон из нафталиновой. Шкатулки достану, да. Нет, ну, на самом деле, если у кого-то есть какие-то видеоматериалы из Кабура,
1: И комбинезоны тоже.
0: И комбинезоны, да. Это было бы замечательно, конечно. Я у Лолы спрашивал, у нее нет. У нее только эта новая программа есть. А моей программы нету. Где ты, Гриш, плясал?
1: Не смешно.
2: Like sagt, kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.
2: Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хестио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Только в МК Латвии. Минблаг хочет восстановить трудовой стаж, потерянный жителями в 90-е. Читайте, чья пенсия может вырасти на 100 евро в месяц и больше. Когда в Латвии появятся новые методы лечения и ранней диагностики онкологии? Хорошие новости от профессора Марциса Лей. Власти Риги начинают борьбу с испанским слизнем. Читайте, куда сообщать о зараженных районах и какие меры принимаются прямо сейчас. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
9: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
10: Nordkart, Nordkart, mana izvēle. Nordkart.
11: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
13: Обновите интерьер с выгодой. Flex Interior – скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. Flex Interior – вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior – Краста 89 – скидки до 70%. Ждем вас!
14: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
15: Вечерний променад.
16: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. А вы знали, что даже в лютый зимний мороз под слоем промерзшей земли скрывается тепло, которое можно использовать для обогрева дома? Современные тепловые насосы способны аккумулировать эту энергию и поставлять ее в помещение. Летом же происходит обратный процесс, и тепловые насосы охлаждают нагретые комнаты. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.
1: Вечерний променад на ретро-ФМ.
2: Ну, чтобы сказать, вечное maybe, кстати, что переводится с латышского?
3: Maybe, варбут.
2: А ты хунта.

0: Лункашевский и Григорий Берг. В программе «Старый пупнятец».
1: Да, скучаю, да. Missing you.
2: Да.
1: В переводе с латышского.
2: Скучаем. Мы скучаем по Павленко, который сейчас должен появиться в студии, напившись кофе. Да, к аппарату мы его пустили. Ну ничего, может быть, в этот час получше будет, сэкономим на кофе.

0: Наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадис 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает супер ценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16
4: всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по супер ценам.
3: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
4: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
1: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Ко дарите, ты вер бриви лидзекли? Ты вари мерить палайс науду вея. Вари айзбраукт целюйума, нопирко сен кароту. Вари ари илик дзетя небалтам денам. Тачу ты вари ари илик цевай наудай пелнит. Турклад фиксат уз 10% гада. Ка то панакт? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. МИД получила от родственников информацию как минимум о 15 гражданах Латвии, находящихся в Непале, с которыми сейчас не удается связаться. Напомню, в результате внезапных наводнений, вызванных сходом ледника, в Непале погибли не менее 162 человек. Еще 823 человека, в том числе 579 туристов, граждан Непала и других стран, числятся пропавшими без вести. Спустя 4 дня после бури перебои с электроснабжением в Латвии сохраняются примерно у 6800 клиентов, сообщает Sadalas Tīkls. Наиболее серьезные повреждения электросетей зафиксированы в Айскраукальском, Екапилском и Бауском краях. Клиенты ДБДД, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут узнать, какие именно данные оказались в распоряжении злоумышленников. Для этого необходимо авторизоваться в своем профиле на портале электронных услуг e.csdd.lv. Все медицинские учреждения будут обязаны передавать данные о здоровье пациентов в единую систему медицинской информации. Минздрав считает, что полноценные данные необходимы для качественного медицинского обслуживания. В то же время представители отрасли опасаются, что новые требования могут чрезмерно ограничить право пациентов на конфиденциальность медицинской информации. Рижская дума рассмотрит инициативу жителей Дарзини о восстановлении
10: направлении прямого автобусного сообщения между микрорайоном и центром Риги. Петицию на портале Manabals.lv подписали почти 2200 человек. Инициатива передана на рассмотрение Департаменту внешнего пространства и мобильности. Во вторник, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риге. Как сообщает Рига Сатексме, в этот день в автобусах, троллейбусах и трамваях не потребуется покупать или регистрировать билет. Решение принято, чтобы облегчить передвижение жителей и гостей столицы в начале учебного года и стимулировать использование общественного транспорта.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
10: Завтра в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южный, юго-восточный 1-6 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 20-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-13 градусов, а днем плюс 24.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
12: Всем тотальный гутен морген, это Эдмунд Кашевский и Геберг в студии. А, ну что, до 19 давайте будем вместе.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:15.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: вечерній промінад на Ретро-ФМ. Cash and Bell.
1: Да, мана-мана, мана-мана. Ну что, Григорий, смотрим и видим, что сегодня, оказывается, у нас не все так просто. Сегодня у нас задумчивый четверг. Интересно, почему он задумчивый?
2: После дождика в четверг задумчивый или просто?
1: Слава богу, дождя не было. Да, это раз. Во-вторых, если говорить, то сегодня день бургера отмечает Великобритания. Там сегодня даже в Королевском дворце подают бургер. National Burger Day. Вообще-то, по-моему, это вредная пища, да?
2: Вот и четверг пригодился, задумаемся, что же едят там, представляешь, да?
1: А мне больше нравится вот это, Международный день вина Каберне Совиньон. Уже 17 лет, между прочим, вся прогрессивная часть человечества это отмечает, а у нас с тобой, что называется, ни в одном глазу. И это никакая не реклама алкоголя, это просто вот констатация факта. International Каберне Совиньон Day.
2: Кстати, я когда первый раз это прочитал, я подумал, было советское шампанское. Я думал, что и Каберне тоже советское, Совиньон.
1: Каберне? И Совиньон, к тому же, да? Но, с другой стороны, если так уже ставить жирную точку на кулинарной теме и на питейной, то сегодня Украина отмечает День сала.
2: Так,
1: тебе сейчас... как
2: да,
1: щирому,
2: четвертую
1: щирому
2: часть.
1: Латвийцу, да, тебе это же.
2: А сейчас любой латвийц немножко украинец.
1: Немножко щирый.
2: Да.
1: Да. Вот, но смотри, сало, по-моему, с Каберне Совиньоном ну никак не совмещается.
2: А был какой-то анекдот, помнишь, там если там сверху на сало там немножко шоколада, то это что-то было.
1: Это Сникерс или Марс.
2: А, вот так даже, да?
1: Или как, я не знаю. Но, в принципе, если сало тоненько так порезать на черный хлебушек, а сверху еще
2: перестань.
1: Там... Или лучок, или... Да. Или огурчик, да, то остается лишь один путь к холодильнику. Открываешь резко морозилку и достаешь оттуда что?
2: Рылку.
3: Так, Коля, под баянчик чуть-чуть.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Reklama. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1 eiro 79 centi kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 3 eiro 19 centi. Rimi.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает супер ценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по супер ценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics. RD
4: Electronics. Ты только посмотри, все по парам заходят.
5: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
4: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
6: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrekls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
7: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
8: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
9: Обновите интерьер с выгодой. Flex Interior – скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. Flex Interior – вы найдете все для красивого и уютного дома. Flex Interior – Краста 89 – скидки до 70%. Ждем вас!
10: Flow up.
11: Flow up.
10: Flow up.
11: Flow up.
12: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Uzmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
14: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
15: Вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия.
16: Эдмунд, добрый день. Меня зовут Алексей. Я слушаю вас постоянно каждый день, когда еду на тренировку по скалолазанию из Риги в Огры. В Огры есть такая башня. Вот мы там тренируемся. Спасибо за эфир, спасибо за музыку. Очень интересно всегда послушать про историю и про всякие ваши там переживания, так сказать, и прошлое. И то, что вы рассказываете, очень интересно и прикольно. И, в общем, спасибо большое. Да, продолжайте, да, супер. Буду слушать всегда.

0: Опаньки, а вот это уже будет для специалистов. Оказывается, что 27 августа 1955 года вышло в свет первое издание книги рекордов Гиннесса.
1: Да, у меня, кстати, где-то дома даже есть книга рекордов Гиннесса Латвии.
0: Серьезно? А нету книги рекордов Гиннесса Пурцимса, например, нет?
1: Да. Там, кстати, она тоненькая такая была, но, тем не менее, да, были же рекорды.
0: А сколько же там было рекордов?
1: Я не помню, там были какие-то смешные рекорды. Кстати, есть ли сейчас рекорды в Латвии? Ну, кроме тех, кто так долго работает в эфире.
0: А, кстати, тянем на рекорд.
1: Господи.
0: Мы с тобой тянем на рекорд, да.
1: Боже мой, это скоро будет 40 лет, да?
0: Не надо о грустном. Вы же у нас молодой и красивый.
1: Кстати, я хотел узнать, там, значит, на пенсию могут выходить, по-моему, с 50 лет клоуны. А почему работники эфира не могут выходить?
0: Те же клоуны, только в эфире.
1: Да, радиоклоуны.
0: Да.
1: Да, вот да, так вот.
0: Здравствуй, Бима!
1: Здравствуй, Бом!
0: Да, но с другой стороны, смотри, вот все-таки, чтобы занести какое-то свое достижение в книгу рекордов Гиннесса, там же такой геморрой. Там же надо какую-то комиссию, там это какие-то наблюдатели, там это вообще, ну, черти что, и сбоку бантик.
1: Слово «наблюдатель». Там были такие очень смешные. Там сколько человек проспал, да, не просыпается. Человек сидит такой. Вот мы думаем, Эдмонд, послушай, шестой день пошел, он спит, а что? Мне кушать хочется.
0: Не, я помню, как Гена Пальчевский, Царство Небесное, когда он ставил рекорд Гиннесса, когда он сидел во льду, в глыбе льда. Но там, правда, был, правда, хороший спонсор водочный, да. И потом его отогревали хорошо. Но, в принципе, он этот рекорд установил, да.
1: А лед в виде кубика плавал?
0: Не, реально, огромная глыба льда была.
1: И он плавал в ванной водке.
0: Не, Генка там стоял внутри.
1: Я думал,
0: да. А вот как туда поступала потом водка? А черт свинюзына, как говорится. Но спонсор был хороший.
1: Ну, да, при таком спонсоре не замерзнешь.
0: Да, ну и вот так что с книгой рекордов Гиннесса у нас, так сказать, есть, что называется, прямой контакт воспоминания. Вот так.
2: Программа «Старые перцы».

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Реклама.
2: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
3: В эфире новости недвижимости. Mm-hmm. Гранитные столешницы, камины, современная кухня, гараж на 3 автомобиля, патио и школа по соседству. Ты спросишь, в чем подвох?
4: В чем подвох?
3: В том, что раньше там была тюрьма. В Огайо выставлен на продажу дом. Отлично сохранились 6 оригинальных камер с бетонными полами и аутентичными деревянными лавками. Так что надоедливых гостей или родственников можно куда...
4: Размещать, так сказать.
2: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
5: Утренний экспресс.
6: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: Hesburger! Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
9: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
10: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
11: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
12: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV.
13: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
14: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
15: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Кофейные зерна Lavazza 1 килограмм 19,99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
16: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskati sev piemērots vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv.

0: Да, у меня сегодня мастер есть, даже начальник смены итальянского цеха, сеньор Грегорио.
1: Я пошел в гору, да,
0: Здесь тебе еще 50 евро добавим к жалованию, как мастеру смены.
1: Хорошо, что не 50 юаней и одно приседание, но об этом как-нибудь в другой раз.
0: Тоже мне начитался ерунды всякой.
1: Ну почему ерунда? Это очень смешная тема.
0: Ладно, давай про Италию ближе.
1: Ну про Италию, про итальянку.
0: Ох, какая... Это один из золотых голосов Италии, кстати.
1: А текст?
0: Ну, текст – это отдельная тема. Фирелла Маноя, «Come si cambia», «Как все меняется».

0: Эдмунд Кашевский.
1: Ну все, Гриша, сделай тете до свидания.
2: Да, и помашу рукой тоже.
1: Да. Ну что, приятно было с вами провести этот вечер, скажу честно.
2: А нечестно, да.
1: А нечестно мы оставим при себе. Григорий Берг.
2: И Эдмунд, просто Эдмунд, да.
1: Да. Все, бай-бай, до завтра, а та...

0: реклама.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
10: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
11: Plāno ģimenes brīvdienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā. Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam. 29. augustā no 2011. Čerī Best Select.
12: Tiekamies Čerī, būs forši.
13: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
14: Tas ir kaut kāds burju triks?
13: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
14: Interesanti. Pastāsti vairāk.
13: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
14: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
13: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
15: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
16: Участвуй в большой лотерее Мега! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
17: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
18: Завтра в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южно-юго-восточный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 20-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-13 градусов, а днем плюс 24.
19: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южно-юго-восточный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 20-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-13 градусов, а днем плюс 24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южно-юго-восточный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 20-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-13 градусов, а днем плюс 24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южно-юго-восточный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 20-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-13 градусов, а днем плюс 24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южно-юго-восточный 1,6 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Разокне, Краслове плюс 20-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-13 градусов, а днем плюс 24.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.